0: זכים.
1: реклама дар азия плюс аджи бадем ин стандарти ҷаҳонии тиб дар хидмати шумост ташхиси дақиқ табобати муосир ва муносибати инфиродӣ ба ҳар як бемор маҳз ҳамин чиз аджи бадемро шарики бо эътимоди саломатии шумо мегардонад сифат бехатарӣ ва касбиятро интихоб кунед аджи бадем ҷое ки ба саломатии шумо арзиш медиҳанд барои маълумот занг занед 986-801717
2: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдовид для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдовид для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Помоги босси сомуни. Твистери сироп, картошка и берем в пепси и таруат бахш. Там удар KFC фарму и ждет.
4: Работа не ждет. Кино не любит пауз. Игра не прощает лагов. А бизнес тем более. Поэтому выбирайте интернет, который успевает за вами. Истера. Стабильный интернет для...

0: дома и бизнеса. Современные IT-решения и поддержка 24/7. Работайте, смотрите, общайтесь, развивайтесь. Истера. Интернет в вашем темпе. Подробнее на istera.tj.
1: Перестаньте зависеть от перебоев со светом. Переходите на солнечную энергию с компанией ZSCD. Официальный дистрибьютор гигантов индустрии Ryzen и Goodwee предлагает 4 умных комплекта для энергоснабжения вашего дома. Только сейчас объявлена эксклюзивная акция. Скидка 20% на 20 комплектов. Успейте купить свой комплект. Гарантия на каждый комплект 5 лет. ZSCD. Наш опыт – ваше спокойствие. Телефон в Душанбе 999-255-552.
0: Купи Nitro Energy и выиграй один из 3 сертификатов на 1000 самани. Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Уважаемые граждане Российской Федерации, проживающие в Таджикистане, 20 сентября 2026 года в соответствии с указом президента России от 16 июня 2026 года за номером 428 состоятся выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 9-го созыва. Проживающие в Таджикистане россияне смогут проголосовать на избирательных участках в Душанбе и в Худжанде. Избирательные участки будут открыты 20 сентября 2026 года с 8 до 20 часов по местному времени. Избирательные участки в городе Душанбе находятся в здании консульского отдела посольства России в Таджикистане на улице Абу-Али Ибн Сино, дом 29/31 и в здании представительства МВД России в Таджикистане на улице Сануи, дом 32. Избирательный участок в городе Худжанде расположен в здании Генерального консульства России на улице Сырдаринской, дом 21. Проголосовать могут все граждане России, находящиеся на территории Республики Таджикистан и достигшие 18 лет на день проведения выборов, при личной явке на один из вышеперечисленных избирательных участков и предъявлении действительного российского заграничного паспорта.
3: Рахами телефоны идора и реклама.
4: Чилуяк, чилуяк.
3: Джониоча. Асори сихати тифл ва ояндай сори мифарзанд.
5: Шарики барнома «Комфорт Бэйби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бэйби» нуқтати ҷей. Ва ё бо рақами 3344.
6: Салом, модарони азиз. Мавзу имрӯзаи мо – кӯдак ва технология. Чӣ гуна муносибати солим ба гаджетҳоро ташаккул диҳем? Як савол – кӯдак телефонро истифода мебарад ё телефон кӯдакро? Гаджетҳо қисми зиндагии имрӯзаанд ва пурра аз онҳо дур кардани кӯдак ҳамеша имконпазир нест. Аммо муҳим аст ки телефон ва планшет ҷои хоб, бозӣ, рушд, китобхонӣ ва муоширати зиндаро нагиранд. Ин қоидаҳоро худи волидон ҳам бояд риоя кунанд. Агар мо ҳангоми хӯрок хӯрдан ҳамеша телефон дар даст дошта бошем, аз кӯдак интизори дигар рафтор шудан душвор аст. Қоидаи оддиро дар оилаатон ворид кунед. Аввал муносибати зинда, баъд виртуалӣ. Барномаи ҷониоча бо дастгирии ширкати Comfort Baby омода ва пешниҳод мегардад. Comfort Baby. Як гаҳвора меҳр.
5: Дар иқдоми Comfort Baby техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орефчаҳои Comfort Baby бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. Comfort Baby. Роҳати тифли шумо. Шарики шоу барномаи имкон Humo Bank. Орзу аз Humo Bank дастрасии ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Humo, аз орзу то амал.
7: Азия плюс.

тихо уснешь, чтобы проснуться потом с глазами полными надежды. Я тебя буду ждать там, где рассвет.

0: Capital School. Слова и выражения, которым вас не учили на уроках английского.
1: Love handles. Love handles.
2: Объясняет Адам Маскин, более известный как DJ AJ, Нью-Йорк, США.
3: Ну, это значит, человек предлагает другому человеку капкейк, и они говорят, нет, я уже на диете, что долой личному жиру. Love handles – это как бы тот жир, который как раз по бокам у нас растет. Ручки для любви.
1: Love handles. Love handles. Capital
4: School. Москва. Осень. Capital.

0: nipirsoq atsigitqarsoq tusarnaarpagut atommassuk nuuk ulaalluk
1: taulupannakkut ullumikkut oqaloqutissarput kingullaq maanga iseqqamiwoq tassalu uyupilarsin sungiffimmini алкати тассиортартоқ такинерусник коннераатиуккут сорнаане қаллаттаасартуник аамалу уюнилунгиларпут укиорпаалунни тимерсорнеру писиларсуани алкати симмаама пеқатаасарникууммат маани алкати неқартартуми уйу тамасса
2: қойно
1: тисмааннаккут пулаартуулаарпатсиит қиланаартуутиссиитиларниарлутит мааннак сулиаалерут туккэнник суна қиланаартуутис сисутиорусиссавиук торнаартартут
2: тас қиланартуутииссава ақауваликкут таллиманаалла каати тассиақ тимерсорнеруп инунэрмаила тассани иммиуссининни тас инук иммиккууллариссор тасса апперсорсимава амма исмааппунга аалла каати тассиақ нааммассинарани налилериасааваннам минерлунга пинеерсаартиттанэрми имартуусут имақарлуартутут аамат қиланартуутиисиннааваа тусарнаартартун тас тимерсортартоқ ассаммарсортартоқ киорпаалукасин қаллинааннаани инуусутиссарсиутиалу ассаммарсартартуусортаулу first division лигамилу аама нунарпут синнерлуу унаммисартууникууқ таан ааллакаатит аас тусарнаассаллуаама нуаннерунарпоқ
1: кэле оргатиуссаасавиук
2: тас оқалоқатигаа аққалук сөрнсэн таанна киун кингулларни тас қаллинааннаанерлүни нунатсин утеққииннарани ассаммарсартартут унитсинникууллуутаава

0: Audio Stories.
1: В центре китайской провинции Чжэцзян, рядом с мавзолеем героя Юэфэя, стоят две фигуры на коленях с руками за спиной. Эти скульптуры – символы предательства. Они изображают канцлера Циньхуэя и его жену Ван Шиу. Циньхуэй, канцлер династии Сун в XII веке, был обвинен в предательстве. Он сговорился с врагами, чтобы устранить героя Юэфэя, который отказался принять мир с захватчиками. Юэфэй был заключен в тюрьму и там умер, став символом патриотизма. А Циньхуэй – образцом морального падения. Эти статуи стали частью традиции осуждения предательства и лицемерия в Китае. Их принято бить, оскорблять вслух и кидать в них предметы. За последние 5 веков, что они стоят, статуи меняли 11 раз.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: От причала Института океанографии Вудс Холл в США 10 октября 2025 года отправился автономный робот-подлодка Red Wing. Он начал длительное плавание по маршруту длиной почти 73 тысячи километров, двигаясь со средней скоростью около 1,5 км/ч и следуя течению Гольфстрима. Робот пройдет через Канарские острова, Кейптаун, Индийский океан, Западную Австралию, Новую Зеландию, Антарктическое циркумполярное течение, Фолклендские острова, Бразилию и Карибский бассейн, чтобы вернуться в Америку. Этот путь повторяет кругосветное плавание Магеллана, но в обратном направлении. Red Wing движется, используя принципы гравитации.

Доброй ночи. С вами Василий Стрельников. Это «Бессонница» – программа, которая выходит в эфир каждое воскресенье в 23:07. Ночь – странная территория. Здесь мысли звучат громче, чем слова. Иногда именно сейчас приходит понимание, что было настоящим. Если вам есть что вспомнить, напишите. Присылайте свои истории и музыкальные заявки на sonsobakaradiomayak.ru.

0: Audio Stories.
1: Самой известной гостиницей с паранормальными явлениями считается столетний отель «Стэнли» в Колорадо. Здесь в 1974 году остановился писатель Стивен Кинг с женой. И именно этот отель вдохновил его на роман «Сияние». Вокруг гостиницы сложились легенды о призраках, загадочном свете, открывающихся дверях и детском смехе. В отеле есть экскурсии для желающих почувствовать мистику. Особое внимание привлекает комната номер 217 с видом на скалистые горы. Здесь жил сам Кинг, и, по слухам, обитает призрак горничной миссис Уилсон, которая погибла в 1911 году.
0: Audio Stories.
2: Шею темною небо путает, ночь осенняя и дождливая, и, наверное, кто-то думает.

Вянят листва, вянет трава. Видно сейчас, осень права. Если уходишь из сердца ты, осень с тропинок.

0: Audio Stories.
1: Первое рабочее утро недели значительно повышает уровень стресса и негативно влияет на здоровье. Британские ученые на основе данных исследований с участием более 10 тысяч человек обнаружили, что в понедельник у многих людей уровень кортизола, гормона стресса, на 25% выше, чем в другие дни. Это приводит к ухудшению самочувствия и повышенному риску сердечно-сосудистых заболеваний, диабета, депрессии и ослабления иммунитета. Особенно тревожно, что этот эффект сохраняется даже у пенсионеров, у которых стресс от начала рабочей недели закрепился на подсознательном уровне. Причина в психологическом восприятии перехода от выходных к строгому рабочему ритму, который вызывает активный выброс кортизола. Чтобы снизить негативное воздействие понедельника, рекомендуются здоровые привычки, правильный сон, расслабляющие процедуры, медитация и, возможно, пересмотр рабочего расписания. Понедельник – реальная угроза здоровью, а не просто бытовой стресс.
0: Аудио сторис.

Леонид Агутин говорит, что в быту ужасно консервативен. Выступая в десятках городов, собирая Лужники и открывая первое в Москве шоу «Звезды дорожного радио», конечно, артист имеет право на комфорт и стабильность. Приятно после гастролей найти диван, припаркованным на привычном месте. Дорожное радио. Вместе в пути и дома. С вами Яна Чуйкова.